Это Коуахарт, Тори Морри Ир, Дронг Ак, Петафирен Майкоп. En ik voel die koue, ja ik voel die veer, dat vreet my stuk op.